0: la chai ka die pa mod dai nge ki bas ang jam ma nyang a tere bas ang jam ma nyang a te hen chan nyal ma nyang a me le yon nyal ma nyang a Matsuba ja die ma nyang a Matsai ka die ma nyang a
1: Ulev nangi khai, ev khai nangi Ay dora na balat na, ay lipa da balat na Ev nangi khai, rusang uksham bono manay Tapring karte gol taprut, ikarte gol ngal evult Ikarte gol ngal velo, ev talje gil dol Ev talje gil dol
2: Chiluro is a con, and you're a boot and you're a boot. Chiluro is a con, and you're a museum. What a wondering, poor my museum, Chiluro, you're a chiller on the half to morrow, and I want my other.
3: Еще короче, мы еще ем, боже мой, мы еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже мой, еще ем, боже м